0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят,

I really think I do.

Чиплдук. Шугрите.

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: А это вот некто Честонакова и пишет «уи-уи-уи» русскими буквами. А вот непонятно.
4: Если русскими пишет, скорее всего, французскую не знает. Ты знаешь французский? В каком объеме?
3: Ну вот в объеме «уи-уи-уи».
5: Алло.
3: Уи, алло. Уи, уи. Это что означает? Это Чеснокова?
4: Чеснокова?
3: Чеснокова.
4: Это Чеснокова?
5: Ну, в какой степени да.
4: В какой степени?
3: Ну?
4: Ну, в какой степени?
5: Ну, знакомо, знакомо. Кто это? Я что-то не угадываю.
3: Кто это? Кто это? Это Чепельдуковы.
4: Да.
5: О, Боже.
3: Братья Чепельдуковы. Вот. Ну, так а почему вы написали «уи-уи-уи»? Это поросячий виск? «Уи-уи-уи»? Или это французское «уи-уи»?
5: Это удовольствие. Это показатель удовольствия.
3: Ну, вот поросячий, да. Понятно. Это не французский. Это, понимаешь?
4: Понимаю.
3: А чем занимаетесь-то? Что там поделываете?
5: Да вот пришла с работы, и я как раз... снимала носки, и мне звонит какой-то номер неизвестный.
4: А, какие носки?
3: Давайте начнем с носков. Да, вот хоть конкретика появилась.
4: Расскажите,
3: да.
4: Какие вы
3: какого
4: носки?
3: Цвета носки?
5: Ой, носки полосатые, коричнево-бежевые.
4: А вот вы никогда не задумывались, почему выпускают все время одинаковые носки? Почему вообще нужно носить одинакового цвета носки? Вот что это за глупость? Почему?
5: Потому что стиральная машина ворует носки, и чтобы не тратиться сильно на покупку новых, я ношу одинаковые.
3: А,
5: если один потерялся, второй одинаковый.
3: Можно купить один носок вместо потерянного, правильно? И да, причем они все обязательно одинаковые.
5: Лучше задуматься, почему не продают по одному носку.
3: Вот вопрос-то.
4: По-другому бы сказал. Почему не продают три носка? Два как пару, и один, если что. Порвался.
3: Запасной.
4: Или потеряли.
3: Да. Маленький запасной.
5: Ну да, да.
3: А или например, акция. Почему они обязательно...
4: Акция, вот правильно про акцию. Один про носок акцию. Бесплатно.
3: Купи два носка, третий в подарок. Да. Бесплатно. А почему носки обязательно не указываются левый и правый? Это же беспорядок. А должен быть левый и правый носок.
4: Согласно форме ноги.
5: Если вы раз наденете носки, потом уже они сами делаются левым и правым. Потому что большой палец выталкивает... ткани, и даже в этой стирке оно видно, какой носок, правый или левый.
3: Какая интересная тема глубокая оказалась, да?
4: Скажите, а вы вот что, пришли и сняли носки первым делом? Почему так вы решили поступить? Вы так всегда делаете?
5: Я не первым делом сняла носки. Я первым делом сняла платье.
4: Платье?
3: О, эта тема богатая.
4: Так, у нас эротическая тема.
5: Я серьезно, я обычно прихожу и переодеваюсь, ну, то, что
4: правильно,
5: я дома.
4: Это правильно.
3: Да, в рабочем не надо.
5: Нет,
3: вот комбинезон, робу вот рабочую надо снять. И вместе с ней все вот это вот биополе чужое такое рабочее.
4: А вы же носки сняли босиком, будете сейчас ходить, или у вас тапочки есть?
5: Я обязанные надела, мне бабушка связала.
4: Бабушка
3: какая связала. Прелесть, а? Какая рисуется идиллическая картина. Представляешь, приходит человек, снимает носочки, одевает вязаные тапочки от бабушки.
4: А
3: бабушка пирожки еще, наверное, печет.
5: Ой, ну если бы я жила вместе с бабушкой, она бы пекла. А так я сама себе что-то сейчас пойду приготовлю на ужин.
4: Понятно. А бабушка далеко живет?
5: Ой, знаете, да, далеко.
4: А как же она носки-то вам пересылает по почте?
5: Мама привозила, приезжала. Парочку носков вязаных, вот ношу. Тепло домашнее.
3: Очень-очень интересно.
5: Скажи, меня застали врасплох прямо.
3: Да мы сами-то вот тоже не ожидали.
4: Но вы же сами сказали, что вы сняли носки. Если бы вы утаили этот факт, мы бы о нем не говорили бы. Ну вы же сами...
5: Да, я честно, девочка, говорю, что в голову приходит.
4: Ну ты же Чеснокова, еще были бы...
3: Это сразу говорит, что все по чесноку.
4: Все по чесноку.
3: Говорится.
5: Это наш псевдоним.
3: Ага. Может, какие-то от вас вот звуки интересные получить?
5: О, Боже.
3: Может, у вас какая-нибудь висит... На стене какая-нибудь бандура. Может, пианино стоит хотя бы на худой конец?
5: Нет? Да нет, я не музыкальная. У меня на стене висит прованная грелка, которую мне подарили, разорвав ее, надув при этом.
4: При желании грелкой, мне кажется, можно.
3: Постучать.
4: Не, ну что-то сдать. А вдунуть в нее?
5: Ну, дуть я не могу в нее, потому что она уже порвана. Ее до меня порвали.
4: Вот это, то, что она порвана, поэтому звуки и будут. В рваную грелку дуть, я вам
3: дуть
4: гарантирую.
3: Ее в рваную грелку?
4: Вы попробуйте, снимите и дуньте, а мы уже решим, подходит это или нет.
5: Ну, хорошо, попробую сейчас подуть в рваную грелку, слушайте.
3: Какого цвета она?
4: Подожди, пускай подует.
3: Дай. Ну, еще разок.
4: Еще раз. Дуете? Ну, вот видите, о чем
5: я...
3: Видите? А может, нам сигналы точного времени передадите? 5 раз, значит, дуете в грелку, а 6-й стучите грелкой по столу и говорите ровно столько-то часов, столько-то минут. Сигналы точного времени передавала Чеснокова. Давайте.
5: Ну, хорошо, давайте. 5 раз, да?
3: 5 раз. Реально, 5 раз, а 6-й что-то уже другое. А 6-й раз можете сказать «уи».
5: Хорошо. Уи, получилось?
3: Так.
5: 19:19. Сигнал передавала Чеснокова.
3: Отлично. И грелка какого цвета, чтобы вот картину представить?
5: Грелка индиго.
4: Индиго.
5: Цвета индиго.
3: Цвета индиго.
4: Чеснокова, пока. Спасибо.
3: Спасибо.
5: До свидания, спасибо.
3: Отлично.
5: До свидания.
3: Пока.
6: Get him!

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карла Крхова из музыкального училища в Пардубице.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
1: Трафик-контроль.
2: Ну что ж, дорогие друзья, в Москве новое утро буднего дня, а это значит, что подошло время проинформировать вас о состоянии движения на улицах Москвы. Слово нашему специальному корреспонденту Антону Шубникову.
3: Алло, алло, Игорь, как вы меня слышите?
2: Антон, я вас замечательно слышу, начинайте свой репортаж.
3: Алло, Игорь, я сейчас нахожусь на Кутузовском проспекте.
2: Антон, а почему там так тихо?
3: Игорь, об этом чуть позже. Итак, сегодня здесь в скромной торжественной обстановке был открыт первый в мире монумент «Триумфальная пробка». Монумент выполнен из бронзы, натуральную величину и имеет размер 7 километров.
2: 7 километров? Я не ошибся?
3: Не ошиблись, Игорь, именно 7. Автор грандиозного сооружения, известный скульптор Церетели, безвозмездно подарил его благодарным жителям нашего города. Выполненный в неоклассическом стиле монумент представляет собой точное воспроизведение реальной автомобильной пробки, которая произошла на Кутузовском проспекте 17 июня 2001 года.
2: Поразительно, но все-таки почему же так тихо?
3: Видите ли, Игорь, дело в том, что триумфальная пробка, похоже, окончательно перекрыла все движение на Кутузовском проспекте.
2: А что же делать водителям, Антон?
3: Ждать, Игорь, ждать! Уже начато строительство объездной кольцевой дороги, так называемого первого Зурабовского кольца. Кстати, автор монумента обещал не останавливаться на достигнутом и подарить городу еще несколько монументальных пробок. В ближайших планах скульптора пробка на Большом каменном мосту или так называемая Большая каменная пробка.
2: Ну что же, Антон, очень приятно, что Москва в очередной раз украсилась новой монументальной композицией. До скорой встречи на Большом каменном мосту в Большой каменной пробке. Всего доброго!

schon getanzt für Jahr und Jahr. Und was ist das Skelett?

0: Мысль дня.
1: Жуть стало лучше. Жуть стало веселей.
2: Time is 1 o'clock and the weather picture looks favorable. This race should be a

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: XBG Кеймлер Forever.
1: Радио Чипльдук навсегда. Ачкумук. Forever. Такой расклад.

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.
2: Arrête-toi, mon amour. Je t'invente pas ce soir. Une orchestre sur les manches. Ta chanson sonnera. Baise-moi, mon amour. Nous sommes seuls.

0: Евгений Миронов на радио Чипльдук.
1: Знаете, когда-то я помню, я, значит, учился так средне. Неплохо, нехорошо. Потому что, видимо, уже занимался чем-то. Я ходил в музыкальную школу, я ставил спектакли в театре. Мне это больше уже интересовало. Но я как-то полки папа прибил, полки сделал, книжные. А у меня не было книг. Я пошел в наш книжный магазин, он был прямо в соседнем подъезде. Захожу и увидел красивые тома Ленина. Потому что остальное все дефицит, не было книг, а Ленин стоит. Синий с золотым буквами. И их, сколько томов, я не помню, наверное, 40?
2: 55.
1: 55, точно. И я говорю, на все деньги 55 томов. И продавщица открыла рот, и она говорит, она меня очень хорошо знала, она говорит, Женя, я тебя прошу, хотя бы ты сделай что-нибудь. Прочитай это, и ты пойдешь, я знаю, я верю в тебя. Она их упаковывала с любовью, мол, это как-то вдруг я стану и переверну эту жизнь, понимаешь? Не только этой женщины, которая работала всю жизнь в книжном магазине, понимаешь, и, может быть, до сих пор работает, но вообще жизнь. Где эти книжки сейчас, я не знаю.
0: Евгений Миронов на радио Чипльдук.

0: картинка.
1: Будешь себя хорошо вести, придет добрый дядька с мешком и утащит тебя далеко-далеко от злого папки.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире «Ясно дело новости». Неприятный сюрприз для, ясно дело, нечистых на руку чиновников и бизнесменов, всех ранее, слава богу, судимых за взятки и, ясно дело, прочие злоупотребления, МВД, слава богу, России занесло, ясно дело, в реестр, слава богу, дисквалифицированных лиц. С 1 апреля путь в, ясно дело, руководство предприятий и компаний, слава богу, лежит через эту базу данных. И шефом, ясно дело, уже не сможет, слава богу, стать человек, осужденный, ясно дело, ранее за получение, ясно дело, взятки, уклонение, ясно дело, от уплаты налогов, ясно дело, отмывание денег, ясно дело, мошенничество или, ясно дело, банковские аферы. На этом наш выпуск новостей, слава богу, подошел к концу.
0: Это были «Как бы ньюс» на радио Чипельдук.
2: Little swing for you, this yes for then, you know. You should.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук. Гранса.

0: love, tenderness, art, music, imagination, the angel comes to call. Never a devil. No matter what, you stir in the pot.
1: Одна из лучших композиций, сочиненных когда-либо для поглощения куриных шницелей, продолжает наш эфир.

0: Разговорчики.
1: Я натура метущаяся, говаривал дворник Михеич.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а маліна.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». И сегодня этот выпуск вместо Аркадия Марчулёниса проведу я, Сергей Здрычёв. Сегодня у нас в гостях очень необычный человек, гость, должность которого, так сказать, занятие очень необычно даже звучит. У нас в гостях Ермолай Балыков. Ермолай, да. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: И насколько я понял, вы называетесь как первый вице-скример Гордумы.
3: Да, все.
2: Вице-скример. Объясните, что это такое?
3: Ну, скрим — это от слова скримить, ну то есть, да, английское слово крик.
2: Крик, да, крик, вопль, да.
3: Да, то есть это такой способ. Наиболее, если так можно выразиться, экстремально, а с другой стороны обескураживающе достучаться, докричаться, доказать свое мнение и, что самое важное,
2: какой-то
3: быть услышанным. Вот сейчас же говорят очень часто: «Я вас услышал». И вот чтобы быть услышанным,
2: прекрасно.
3: Не все хорошо слышат, не все внимательны. Но если на повышенных тонах идет разговор, особенно когда нужно принять какое-то важное решение, то вот такой способ скрима наиболее действенный просто.
2: Достучаться, докричаться, да.
3: Да.
2: Замечательно. И вот я не очень представляю, как это происходит. То есть вот идет заседание, да, присутствуют депутаты, какие-то, так сказать, обсуждения, голосования, и вот какой-то вопрос, какой вот, например, в последнее время был актуальный, где вам пришлось помочь, что ли,
3: да? Очень много таких было вопросов.
2: Просто ну вот, если, например, вопрос... пенсионный вопрос затрагивался, да?
3: Да, ну не решается. Решается вопрос, если мы видим, что депутаты как-то ведут себя, знаете, как сейчас же, есть на что отвлечься.
2: Да. Вот. Или это... затягивается вопрос,
3: да, затягивается,
2: да, принятие
3: вопрос.
2: Закона.
3: Поэтому наша задача сконцентрирована, громко, еще раз сжато, тезисно, можно сказать, озвучить проблему, чтобы мы начали ее решать наконец-то, понимаете? Чтобы все...
2: А вы не могли бы вот сейчас в студии просто вот продемонстрировать, вот как вы доносите вот эту мысль?
3: Ну, просто на повышенном я, так сказать, начинаю кричать, ну как, скрим, крик. Допустим, если нужно, ну, банально, что нужно? Повысить пенсии.
2: Да, то тогда вот как?
4: Повысьте пенсии! Надо больше, еще больше! Инфляция все сжирает!
3: Вот, ну, здесь...
2: И они, так сказать, шевелятся сразу,
3: ну,
2: так сказать,
3: да,
2: и...
4: Давайте, повышайте!
2: Ой, не пугайте,
3: видите?
2: Да, наших
3: и
2: слушателей.
3: И тогда сразу, ну как, это дисциплинирует многих депутатов.
2: Конечно, прекрасно. Вице-скример, первый вице-скример.
3: Да, первый вице-скример.
2: А учителя, если просят,
3: ну, естественно,
2: то как, вот,
3: это
2: что
3: сразу
2: вы тогда...
3: Ну все просто, здесь ничего не надо выдумывать. А, самый банальный.
4: Повысьте зарплаты учителям, ну сколько можно? Сколько можно, особенно учителям пения и рисования? Но лучше всем, давайте уже, повышайте!
2: Прекрасно, я думаю, это очень действенный метод. Великолепно, мы просто, я думаю, открываем какую-то новую страницу.
3: Ну,
2: в нашем вот...
3: Здесь так... ничего нового, это же методы крика. Методы, даже рукоприкладства в какой-то степени, они давно же присутствуют. Как,
2: ну, я
3: степень,
2: думаю, нету
3: как
2: должности пока первого рукоприкладчика.
3: Ну, такой, надеюсь, и не
2: может
3: будет.
2: Быть,
3: но
2: до этого даже, может быть, когда-то и дойдет.
3: Просто
2: не дай бог.
3: Идет от невнимательности, от расслабленности.
2: И, вот, и, конечно же, тема кибермошенничества поднимается, да, и вы...
3: Ну да, ну банально.
4: Активнее противодействовать кибермошенничеству надо! Активнее! Вон их развелось сколько! Беспредел полнейший! Еще больше затруднить вывод похищенных средств!
2: Вы знаете,
3: это я сейчас полголоса.
2: Потрясающе. Напомню, да, у микрофона...
3: Я не буду сейчас
2: натрываться. Я ведущий Сергей Здрычёв, и у нас гость, первый вице-скример Гордумы от фракции «Глаз народа» Ермолай Балыков.
4: Когда будут нормально чистить снег во дворах?
2: Вот, я как раз хотел про это спросить, вот, потому что иногда невозможно достучаться до наших коммунальных служб.
3: Ну, если не понимают, можно такого баритонального,
2: например,
3: диапазона.
5: Когда будут нормально чистить снег во дворах?
3: Ну вот, так, допустим. Угу. Нет, вы знаете, очень хорошо. Вот мы когда начали, так сказать, применять этот метод.
2: Да.
3: Учиться в Москве, по крайней мере, нас услышали.
2: Ой, порадуйте
3: очень
2: наших
3: хорошо.
2: Слушателей. Я хочу, чтобы они услышали, как вы это делали.
3: Вы имеете в виду про...
2: Вот про снег.
4: Не пройти, не проехать, особенно в проезде Шакальского на улице Академика Кондратова. Кто это должен делать? Мы что ли, жильцы? Домохозяйки? Пенсионеры?
2: Да, действительно. Ну, ничего, тема чистки снега, ничего, да, иначе никак нельзя.
3: Ничего
2: так...
3: особенного. Вы поймите, что здесь мы не открываем Америку.
2: Да, то есть, я так понимаю, вы чисто профессионально просто,
3: Ёмко,
2: повышаете громко, да. То есть эмоционально вы спокойны, все, так сказать, сохраняете самоконтроль, все это рационально, трезво.
3: С этого не
2: так...
3: начинается никогда обсуждение.
2: Конечно,
3: это
2: потому уже, что сказать, горячности здесь не нужно, нет, но нужно иногда просто докричаться,
3: Там же не психи сидят.
2: Конечно.
3: Просто люди, у каждого свои проблемы, свои дела, свои мысли.
2: Вот нам пишут, даже сейчас присылают сообщения, вот, а с мигрантами вы помогаете, содействуете с мигрантами?
4: С мигрантами что? Надо разобраться!
3: Можно крикнуть:
5: с мигрантами что? Надо разобраться! Резиновые квартиры скоро лопнут!
3: Ну, вы понимаете, здесь я не могу сказать, что это прямо происходит вот в таком нон-стоп режиме, потому что все от этого устают. Это должна быть такая короткая шоковая терапия.
2: Совершенно. Я вот знаю, многие возмущаются, жильцы вот этой графе капремонт, они все время спрашивают, вот за что мы платим, и они вот до коммунальных служб...
3: Ну так и говорите, наших... вы попробуйте тоже, надо просто крикнуть, за что платим.
2: Мне не получается как-то.
3: Крикните.
2: Пора навести порядок.
3: Ну вот только...
5: Пора нам порядок навести! В платежках графе капремонт! Мы за что платим? Куда эти деньги идут?
3: И все.
2: Здесь... Я попробую еще раз.
3: Давайте попробуем.
2: Пора порядок навести!
3: Нет, у вас какая-то... Нет, какая-то
2: у меня как-то получается
3: женщина.
2: Жалобно,
3: это,
2: да.
3: Это не то.
2: Да, вы помогаете там... реально людям, вот, которые
3: вам, наверное,
2: не имеют такой
3: вам,
2: возможности.
3: Вам, наверное, не подойдет это. Это здесь нужно...
2: У вас ведь образование такое. Вы же закончились вокальный факультет скрининга при училище Политова Иванова.
3: Но здесь же нужно, во-первых, понимать, что если ты баритон, то, конечно, скример это чаще всего баритон. У вас же тенор, вам не получится. У вас это будет все истерика какая-то.
2: Да, поэтому такая должность нужна. Напоминаю, у нас в гостях первый вице-скример Гордумы Ермолай Балыков. Скажите, а вот когда сами депутаты друг до друга не могут докричаться,
3: конечно,
2: вы помогаете
3: же,
2: как-то?
3: Да, моя задача еще смотреть, чтобы все
2: участвовали. Вот сегодня, например, вы к кому-нибудь обращались?
3: Вот моя задача следить, чтобы все депутаты были вовлечены в процесс.
2: Да. Угу.
3: Ну и мне приходится кричать.
4: Депутат Стрыков! Семен Аркадьевич, хватит в телефоне сидеть, в игры играть! Ксения, работай давай!
3: Это я так Ксения перехожу, да. Просто я его знаю, нормальные приятельские отношения.
2: А можно вот сейчас спросить через вас, спросить, поинтересоваться, потому что тоже наши слушатели волнуют, вот про процентную ставку, вот какая будет процентная ставка, помогите спросить, я не знаю, куда
3: прямо
2: этот вопрос, мы адресуем просто в эфир. Помогите.
5: Процентная ставка какая будет? Люди знали на заранее!
2: Вот,
3: просто
2: да,
3: это,
2: может быть, тогда вот...
3: Это несложно.
2: Да, несложно, да. И попросите, пожалуйста, вот, чтобы не душили малый бизнес, вот как наше радио, вот, чтобы на налогами вот, не душили.
5: Сколько можно душить малый бизнес?
2: Вот спасибо, все. Спасибо. И...
3: Я вам скажу, это уже, как вам сказать, для меня это просто можно ночью разбудить, и я без
2: Скажите,
3: проблем.
2: А вот зал пустой, вот никто не пришел, кворума нет. И
3: ну,
2: что, вот тогда как?
3: Бывает. Нет, чтобы совсем
2: вы
3: никто не
2: обращаетесь,
3: пришел. Если народу немного... И если обсуждение... Ну, чем меньше народу, тем легче контролировать людей, понимаете?
2: Ну, с одной стороны, да, но как-то стимулировать тех отсутствующих, чтобы они приходили на заседание, надо же.
5: Кворума нет! Как мы голосовать будем? Пропускаем заседание, где их носят?
2: Вот, вот я чувствую у вас,
3: это...
2: возможно, разные регистры, вы
3: это
2: можете
3: можно
2: включать.
3: Добавить,
2: вы
3: да.
2: мультиинструменталист, вы можете
3: ну, конечно,
2: так,
3: можно
2: клокотать,
3: ниже.
2: Так сказать, реветь.
3: Нет, это вообще сейчас это экспериментальная должность. Поэтому здесь
2: и я знаю,
3: будет
2: что,
3: зависеть от результата.
2: К счастью, вот по результатам, да, по некоторым вопросам вам удается докричаться, да?
3: Конечно, конечно.
2: И есть результат, да. И вы там не зря,
3: ну, вот
2: конечно, это прекрасно.
3: Как это все началось? Вопрос докричаться.
2: Докричаться,
3: что мы могли достучаться.
2: Скажите
3: докричаться.
2: Еще вопрос. Вот вы называетесь первый вице-скример, а второго нет?
3: Нет.
2: То есть вы его перекричали, да, так получается?
3: Ну, здесь, естественно, это же было не с бухты-барахты, был же определенный, ну, я не могу сказать, что конкурс, но просто был такие тесты были определенные.
2: Бэтл такой был.
3: Да, небольшие, да, да,
2: вы
3: тесты.
2: Его перекричали, видимо, он заболел, да. горло сорвал голос.
3: Здесь, знаете, как говорят, луженая глотка.
2: Я, насколько знаю, вы вообще по жизни, так сказать, человек спокойный, любите классическую музыку,
3: филателию. Да, вот сегодня слушал хоры.
2: Да,
3: Свиридова,
2: вы знаете, и вообще очень спокойный человек, стихи любите и пишете, ну, наверное, лирику.
3: Как всегда происходит, у каждого есть некое альтер-эго, возможность.
2: Да, это ваше второе я.
3: Да.
2: Замечательно, потрясающе. Я бы назвал вас даже не первым вице-скримером, вы альфа-скример всего,
3: знаете,
2: корпуса депутатов.
3: Это все будет иметь значение только тогда, когда мои крики будут услышаны.
2: И вам ответят на них. Возможно, тоже
3: когда
2: так же.
3: Когда мы увидим такие ответы. Ответы должны быть четкими.
2: Четкие, громкие, внятные. Ну что ж, спасибо. У нас в гостях был, напоминаю, человек-представитель уникальной, новой, так сказать, профессии. Это первый вице-скример Гордумы Ермолай Балыков.
3: Ну да, спасибо большое.
2: Спасибо вам. Приходите еще. Это была программа «Встреча с интересным человеком». С вами был ведущий Сергей Здрычев. Всего вам доброго. До свидания.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 23. Уверен, что основная причина, по которой полиция не допускает людей к месту катастрофы самолета, это чтобы никому не пришло в голову улечься там среди остальных. А потом, когда придут, сделать вид, что только что проснулись, и спросить: «А что это было?»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: var det nytt pussycat. Om man inte
1: säker, det var andra säker. Уважаемые юзеры, в связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются ошибки и оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
2: Quick News на радио Чипридук.
3: Можно?
4: Пожалуйста.
3: Совместная работа астрономов Японского университета.
4: Университета? Университета.
3: Но вы сами не знаете, я смотрю.
4: Ну ничего, здесь двойное, возможно, ударение, даже тройное.
3: Хорошо. Совместная работа.
4: Совместная работа.
3: Совместная работа астрономов Японского университета.
4: Университета, я бы все-таки сказал.
3: Университета.
4: Филичита.
3: Университета Тохоку и Калифорнийского политехнического.
4: Калифорнийского, ведь штат Калифорния, поэтому Калифорнийского.
3: Калифорнийского политехнического университета принесла свои.
4: Ну университета тоже можно, потому что сити, ну да. Ну я бы сказал все-таки университета.
3: Университета принесла свои плоды.
4: Плоды. Корнеплоды.
3: Плоды. Принесла свои плоды.
4: Дальше.
3: Ученым удалось сфотографировать.
4: Удалось. Удача.
3: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80
4: новорожденных. Учатся ведь люди, учатся. Изучить.
3: Ученым удалось сфотографировать и изучить.
4: Сфотографировать, потому что гравировать.
3: Фотографировать.
4: Ну да.
3: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80 новорожденных галактик.
4: Галактик. Галактический.
3: Галактик. Пластик. Галактик. Для исследований был использован телескоп Субару.
4: Телескоп.
3: Для исследований был использован телескоп Субару, расположенный на Гавайских островах.
4: Ну, Субару или Субару, я тоже, кстати, не знаю. Это надо звонить туда, в Японию, поэтому не знаю.
3: Тогда дальше, да?
4: Дальше.
3: Новые галактики находятся на расстоянии порядка 12,5 миллиарда световых лет.
4: Да.
3: 12,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.
4: Планеты, может быть, или планеты? Неважно.
3: С помощью телескопа.
4: Телескопа.
3: С помощью телескопа Хаббл.
4: Я бы даже сказал, с помощью.
3: С помощью телескопа Хаббл были изучены. Были изучены 17 из вновь открытых звездных систем.
4: Хорошо.
3: По словам астрономов, Их диаметр составляет порядка 4000 световых лет.
4: Да? Ну, хорошо. Все?
3: Да, спасибо.
4: Спасибо. С выпуском новостей вас познакомили диктор Натан Тюрин и корректор Казимир Морочич.
2: Quick News на радио Чипридук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.

0: всякий, кто является преданным музыкальным фанатом некоторых вокальных шоу на некоторых каналах, хорошо понимает, что...
1: Что для отбора некоторых исполнителей...
0: Некоторых исполнителей...
1: Пора давно уже вести не только слепые прослушивания...
0: Но и глухие просматривания.
1: Задумайся.

0: Рассвет – это время, когда здравомыслящие люди ложатся спать. Амброс Пирс.
1: You scare people.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Mercury.

got something.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Под композицию, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

0: разговорчики.
1: Хоть одним глазком взгляну на Париж.
2: Мечтал.

0: Картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Esprit.
1: Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: Новостями днюх сейчас была проведет диктору Максе Федуловым на эфир радио Чапыльдука для вам.
3: С космодроме Байконур стартовал кораблю Союза ТМА-10Ю на Международная космическая станция. Этой стартом необычен той, чего на кораблю сотый российского космонавтов и пятому космического туриста. Любопытно, чего всех участникам этого экспедиции новичках в космос. Резким увеличится могла потоком российских туристов к Израиль после так, где России и этим ближневосточного страной подписала соглашение про безвизовое режимом. В настоящее время, как сообщат главу российское МИДе, начаты процедурах, необходимую о подписании соглашению. Туристического агентства ожидаем, где после окончательную отмену визу количество российском туристы, желающие посетить Израилем, могла увеличенным для 30%, сообщить корреспондента.
2: Вы прослушаем выпуск новостей на Максе Федуловом при радио «Про Чапыльдук». Нашему эфиром продолжать мелодиям музыкального плейлистом.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

0: Картинка.
1: А вот еще был случай. Давным-давно это было. Сошлись как-то раз, нос к носу, в рукопашном бою два толстых генерала. Схватили друг дружку за грудки, толкались-толкались, пыхтели-пыхтели, топтались-топтались. Потом плюнули, отдали друг другу честь на брудершафт, расцеловались, да и разошлись со своими армиями в разные стороны.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло, это Алексей?
3: Так точно, здравствуйте.
5: Алексей, скажите, пожалуйста, у вас сейчас рабочее время?
3: Никак нет.
5: А нас жалко. Просили застать вас в рабочее
4: время. Нам советовали настоятельно застать вас в рабочее время, но не получилось.
5: Вы бы, может быть, могли бы сейчас начать как-то работать? Нет, нет никакого желания?
3: Да, мне кажется, я вас узнал.
5: Да?
4: Да вот мы,
5: да
4: вас,
5: мы вас тоже.
4: Тоже практически узнали.
5: Но мы вас узнали
4: вот
5: еще
4: так
5: не
4: звучит
5: до конца.
4: Голос среднего, растерянного, но обрадованного, обрадованного слушателя «Радио Чебульдук».
3: Я понял, что кто-то заказал меня, да?
4: Вас заказали, да. Говорит, хочу вернуть должок.
5: Завтра утром берегитесь.
4: Да. Вы, конечно, тоже можете заказать что-то такое.
5: Но сейчас заказывать будем мы.
3: Да, я понял.
4: Ну вот поэтому-то, видимо, в рабочее время и лучше звонить, потому что дома... Ну,
5: там и катушечный магнитофон на работе, и даже виниловый проигрыватель, и тебе
4: и просто музыкальные
5: граммофон,
4: инструменты разные, да.
3: А сейчас... Я на самом деле в гараже.
4: Вот,
5: давайте
4: отличная
5: заведем
4: тема,
5: машину.
4: Тоже у нас
5: что,
4: это было.
5: Что вы можете там завести? Вон, завести.
3: Ну вот могу Yamaha завести.
5: Давайте, ну-ка.
4: С сабвуфером?
3: Одну минутку.
5: Так. Интересно, какая Yamaha?
4: Какая Yamaha, какая
5: хорошо,
4: машина?
5: Хорошо.
4: Yamaha это марка машина такая?
5: Нет, это, я думаю, это мотоцикл какой-то. Хорошая Yamaha.
4: Да.
3: Хороший.
4: Алексей, это мотоцикл, да, ведь, правильно?
3: Так точно, мотоцикл Yamaha.
5: Хороший
4: мотоцикл.
5: Вы
4: такой крутой парень-то, видимо, да?
3: Стараемся.
5: А почем удовольствие-то обошлось?
3: Ну, это супермото. Мастикация 200 тысяч.
5: Сколько?
3: 200 тысяч.
5: 200 тысяч? Матерь
4: а
5: боже.
4: Мы вас сейчас задерживаем. Вы на Ленгоры собрались сейчас мотануть?
3: Нет, я наоборот с работы приехал только.
5: И, соответственно, домой. Ну, вы закрываете аккуратненько там все, гараж, и мы вас... Давайте в процессе.
4: Мы вас не задерживаем.
5: Вопрос, нам будете рассказывать, что у вас там происходит. Хороший звук был. Звук был мощный. Вот таких бы сэмплов побольше.
4: Да.
5: Прям глубокий, даже в таком качестве. И то просто один из лучших.
3: Не знаю, чем порадовать вас еще.
4: Группой Motorhead.
3: Группой Motorhead.
5: Ну, а скажите, он далеко, далеко вообще до дома-то теперь переть? Без боевого коня?
3: Километра три.
5: Километра три?
3: На велосипеде.
5: А, еще на велосипеде, все продумано.
4: А там, где поставите велосипед, оттуда еще пехом километра два, наверное.
5: Ну, а пересесть уже пересели сейчас? Или что, закрываем гараж сейчас, да?
3: Нет, нет. Я пока переодеваться еще буду.
4: Ну, сделайте нам еще что-нибудь гаражное, потому что гаражная акустика очень специфическая. Там всегда есть какие-то молотки, какие-то
5: ключи гаечные. Да нет, потом, если есть Yamaha, явно там что-то еще стоит, какой-то еще агрегат.
4: Шлемом, по шлему вот у нас любят постучать люди.
3: Завести Хонду.
5: Вот, я
4: вот,
5: тебе
4: давайте
5: говорю, есть
4: Хонду.
5: У него еще какая-то там...
4: Давайте, мы если смонтируем, передадим
5: тысяч,
4: сигналы...
5: Значит, есть что-то и за 100.
4: И за 300.
3: Одну минутку.
4: Только копни. У вас вообще сколько там...
5: Тихо, подожди.
3: 4 мотоцикла.
5: 4 вот сейчас и сравним.
4: 4 дуг, 4 мотоцикла. По прямом эфире, все по заказу.
5: Так, была Yamaha, ты помнишь звук Yamaha?
4: Забыл.
5: Забыл, надо сейчас Хонда будет. Ну, это совсем другое.
4: Я предлагаю сделать рубрику «Психологический практикум». И сравните, найдите 10 отличий.
5: Не-не-не, ну ты сравнил. Хонда, вот. Ну как-то это неубедительно. Нет,
4: какие
5: ну, это, конечно...
4: коленца вот в этом мультизвуке.
5: Все-таки Yamaha за 200 была как-то, ну... Давайте еще раз Yamaha.
4: Ты просто
5: за 200,
4: фанат
5: можно?
4: Yamaha в формате вот аудиоаппаратуры, поэтому тебе
5: нет,
4: вот Yamaha...
5: Нет, совершенно. Вот послушай сам еще раз Yamaha, вот сейчас послушай.
4: Еще раз давайте.
5: Послушай.
4: Нет, давай лучше третий послушай.
5: Нет, давайте еще раз Yamaha, я настаиваю.
3: Yamaha.
4: Ну так, возвращаемся к Yamaha. Басовите.
5: Чувствуешь? Ну, все-таки. По-моему,
4: да,
5: без лишних
4: комментариев.
3: 10 лет разницы все-таки мотоцикл.
4: Yamaha по басовите, но Honda как-то как-то получилось по, сказать, шустрее, что ли, как-то так.
5: А какой у нас еще третий, четвертый? Ну, не будем хотеть, давайте один, что уж, троицу, чтобы...
3: Вот, боюсь, нету ключей у меня к ним. Они у меня это мотоцикл друзей.
5: А, у вас там целый, соответственно...
4: Тусовка там собирается.
5: Байкерская тусовка.
3: По интересам.
5: Клуб интересный. Да. Ну что, очень здорово мы с вами поговорили. Вот нам такого бы побольше.
4: Побольше, да. Побольше и ничего не надо
5: вот
4: даже
5: такого, да.
4: Музыки.
5: И, да.
4: Хотя бывает же навешаны еще и колонки, и всякая музыка на коне железном. Да. У вас не висит там?
3: Нет.
4: Не висит.
3: Нет.
4: Так этим не балуетесь. Вот это цвета света, вот это, чтобы еще моргало, мигало.
3: Ну, понятно,
4: неоновыми огнями. Это без всякой пошлятины этой, да?
3: Московских пробок лучше вот что-то такое.
4: Спокойнее пока.
5: Спасибо вам огромное. Удачной поездки на велосипеде. Да. У него, конечно, звуковая палитра уже.
4: Но можно и дзынкнуть звонком на прощание. Наш последний звонок с велосипеда. Это был у нас Алексей, подставленный Виктором на радио Чапыльдук из своего гаража в Москве.
5: Спасибо, Алексей. Очень круто вам. Спасибо. Хорошей погоды, не попасть под дождь.
3: Спасибо, до свидания.
4: Пока.
6: Передаем сигналы точного времени на радио Чапыльдук. Начало шестого сигнала как-то...
7: не соответствует предыдущим пяти.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: much.
1: I

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва. Камергерский переулок. 16 часов 3 минуты. Крестный отец солнцевской мафии Жора Спитой играет на пиле, зарабатывая себе на хлеб в условиях тяжелого экономического кризиса.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Аркадий Марчуленис. Программа «Встреча с интересными людьми». И сегодня у нас вновь в гостях доцент кафедры философских наук, главный эксперт отдела системных исследований университетского универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин. Виктор Евгеньевич, ну что ж, на дворе у нас сейчас погода меняется, и, конечно, да. Первый конкретный вопрос: будет ли завтра дождь, потому как у нас многие сейчас ездят на самокатах, и, конечно же, погода имеет колоссальное значение.
3: Отвечу так. Вы знаете, вот видите ли, основными приоритетами для нас, вот для нашего института, является комфортное состояние граждан, жителей города. Мы над этим работаем, мы стараемся удовлетворять все их потребности, вопросы, и я думаю, что граждане будут довольны. Все будет нормально.
2: То есть дождя не будет завтра?
3: Вы знаете, тут такая ситуация. Дело в том, что при конденсации паров в верхних слоях атмосферы, при охлаждении, естественно, возникают капельные такие образования. Иногда могут выпадать на землю. В этом и заключается, в общем, феномен дождя.
2: Если говорить про завтрашний день, вот завтра все-таки будет дождь?
3: Дело в том, что я неоднократно рассказывал в своих выступлениях о новейшем оборудовании, поступившем к нам, с помощью которого мы определяем, будут ли осадки, какая
2: погода и так
3: далее.
2: Что показывает оборудование на завтра?
3: Дело в том, что в концепции, разработанной нашим главным институтом, указано так, что вот при наличии конденсата, возможно, выпадение, возможно, какие-то погодные отклонения, разные вещи.
2: Точно непонятно в результате, если так
3: Вы знаете, мне казалось, что я ответил на ваш вопрос.
2: Может быть, а может и не быть. Огромное спасибо. Виктор Евгеньевич Самохин был у нас в гостях, главный эксперт. И хочется пожелать всего самого хорошего. И до новых встреч в наших следующих эфирах.
3: Тут я как-то не совсем вас понимаю. Дело в том, что вы сами сказали, что вы хотели конкретнее, понимаете?
2: Если вы
3: хотите конкретнее, то что значит, вы желаете мне всего самого хорошего? Конкретнее чего мне желаете?
2: Что желают обычно? Что человек сам себе желает? Здоровье, наверное.
3: Здоровье каких-то... вещь относительная. То есть давайте конкретнее тогда. Какого здоровья? Здоровье чего?
2: Сколько вам лет сейчас?
3: Мне 64.
2: Если вам 64, значит, чтобы у вас там, хорошо, давление, наверное.
3: Печени моей здоровья вы желаете?
2: Да, конечно, хорошо. Печень зависит от того,
3: я желаю. Сердцу желаете здоровья?
2: Да, конечно, желаете.
3: Кишечнику?
2: Кишечник — это тоже ЖКТ.
3: Почки? Желаю здоровья.
2: Желаю здоровья.
3: Конкретнее, да. Кровь. Давайте с кровью разберемся. Гемоглобин какой мне желаете?
2: Я хочу вам пожелать высокого гемоглобина.
3: Высокого гемоглобина. А то просто здоровье. Конкретнее надо. Билирубин какой? АЛАТ, АСАТ, креатин, киназа, эти все показатели какие.
2: Я не знаю. Хотелось, чтобы у вас суставы ваши...
3: Да, хорошо.
2: У вас нету каких-то проблем с суставами?
3: Хорошо, что вы пожелали, потому что правое плечо
2: опорный аппарат.
3: Да, и большой пальцы здесь какие-то, видимо, износ. Мне приятно. Когда желают конкретно, чтобы у меня не болело,
2: поясница,
3: суставы.
2: Желаю, чтобы у вас поясница в хорошем состоянии
3: была. Хорошо, она, кстати, более-менее, хорошо, что вы пожелали. Теперь зубы. Начнем с коренных верхних.
2: Хорошо.
3: Коренные верхние как?
2: Желаю, чтобы... Они у вас есть вообще?
3: Есть.
2: Да я желаю, чтобы не было даже кариеса. В целом у вас наследственность какая?
3: В целом, такая на четверочку.
2: На четверочку. Желаю, чтобы, вы как можно меньше тратили денег на зубных врачей, потому что сейчас это не дешевое удовольствие.
3: Хорошо. Когда конкретно же можно пожелать, не просто здоровья, более-менее с этим разобрались. Далее, еще чего желаете?
2: Еще чего желаете?
3: Счастья, успехов, может быть, каких-то.
2: Да, семья у вас есть?
3: Да.
2: Я желаю, чтобы, невзирая на все невзгоды, семья была для вас опорой. Вы сколько с женой живете уже лет?
3: 14 лет.
2: 14 лет, пускай будут серебряные и другие различные свадьбы, дети, чтобы
3: у вас... Сколько детей еще нужно мне?
2: Сколько детей есть у вас?
3: Трое.
2: Трое, нет, ну, наверное, хватит. Как вы сами считаете? Я могу пожелать еще одного ребенка, если
3: пожелайте.
2: Хотите. Давайте
3: хорошо.
2: Вот еще одного ребенка.
3: Пускай. Хорошо, так.
2: Эх, прям еще.
3: Творческих успехов вы желаете?
2: Творческих, наверное, нет. А зачем вам?
3: Ну, просто мне хотелось бы, вот когда желаю творческих успехов, каких? Концертов, если концертов, например,
2: да
3: где?
2: Да нет, я не знаю.
3: Сколько зрителей?
2: Зрителей. А вы выступаете, продолжаете выступать?
3: Да, я выступаю.
2: Иногда,
3: да.
2: Так, тогда, конечно, я вам желаю, чтобы вы...
3: Какие-то
2: чтобы
3: презентации, лекции,
2: чтобы
3: да,
2: были
3: вот
2: понятым,
3: этим.
2: Чтобы оплата была хорошая.
3: Денег, вот, допустим, да.
2: Да.
3: Каких? В какой валюте?
2: В какой валюте? Ну, в рублях, я думаю. А какие? А вы где их тратите?
3: В рублях, хорошо,
2: вы
3: понятно.
2: Же здесь тратите?
3: Сколько?
2: Будете?
3: Здесь, да, здесь.
2: Ну, а сколько вы выступаете по времени?
3: Ну, где-то 1:40.
2: 1:40? Ну, хотя бы тогда 1030, чтобы...
3: Хорошо.
2: Это
3: Витя,
2: хорошо?
3: Конкретно можно же пожелать? Потому что вы тоже еще вот счастье вы желаете. Как, вот, допустим, счастье.
2: Я согласен, что нужно конкретизировать.
3: Конкретизировать.
2: Время
3: могу, я терпеть
2: было,
3: не могу я... сам общих фраз и банальностей, понимаете? Поэтому
2: я
3: нужно всегда
2: понимаю.
3: Конкретно
2: я хочу,
3: вот
2: а
3: эти
2: может
3: вот.
2: Быть, если я вам пожелаю всего, чего вы сами себе желаете.
3: Пожелаете.
2: Может быть, это будет конкретно.
3: Может, но тогда я должен буду вам ответить, и это займет некоторое время.
2: Ну, ответьте, что вы сами себе.
3: Того, что я сам.
2: Вы себе желаете
3: желал.
2: Чего?
3: Вы знаете, здесь у нас сколько времени сейчас в программе?
2: Ну, я у нас есть еще программа, мы все равно уже вышли из норматива.
3: Вы знаете, давайте отдельно я к вам приду, и
2: да.
3: Это будет, вы мне зададите только один вопрос.
2: Вот этот вот, что
3: вы сами себе желаете? Да,
2: давайте,
3: это будет как
2: хорошо.
3: Продолжение вот нашего прощания. То
2: хорошо.
3: Есть будем считать, что мы сегодня только начали прощаться,
2: да.
3: Вы мне что-то начали желать, а продолжение
2: вы
3: мы закончим программу
2: в следующий
3: раз
2: правильно?
3: Конкретно уже, да. Потому что действительно нам нужно как-то конкретнее быть.
2: Нет, я с вами согласен, да, тогда
3: да.
2: Мы приглашаем вас снова через неделю.
3: Через неделю. Во сколько?
2: Во сколько? Так, сейчас я должен связаться. Давайте, давайте утром.
3: В 9
2: утра, хорошо?
3: В 9
2: утра. В 9 ровно. Будете здесь?
3: Да, хорошо.
2: Машину заказывать вам?
3: Заказывать.
2: Хорошо.
3: Закажите
2: а тогда,
3: машину.
2: Значит, заказываем
3: спросите,
2: машину.
3: Спросите, какой класс машины, средний там или мини там и так
2: какую
3: далее.
2: Какую вам машину?
3: Какую?
2: Нормально будет, если эконом-класс?
3: Эконом.
2: Или вам лучше...
3: Давайте эконом, хорошо.
2: Давайте эконом. Давайте эконом.
3: Упрости задачу.
2: Потому что
3: да.
2: Просто не было да. Заранее спланировано.
3: Да, хорошо. Водитель, какой водитель будет?
2: Ну, какой мужчина?
3: Мужчина или женщина?
2: Ну, да какой вам нужен водитель?
3: Пусть будет мужчина.
2: Ну хорошо,
3: хорошо,
2: конечно, мужчина. Давайте
3: мужчина. Но я его пойму, мы будем общаться как бы.
2: Да,
3: понятно.
2: Хорошо.
3: Окей, хорошо.
2: Вот. Так что я думаю, что через неделю мы уже как-то так сможем спокойно обсудить,
3: хорошо,
2: что
3: да.
2: Же вы сами себе желаете.
3: Желаете, да.
2: Дорогие друзья, все, да. Интересная была у нас сегодня встреча с Виктором Евгеньевичем Самохиным. Уже да. Не первая и, как мы выяснили, не последняя.
3: Да.
2: Через неделю мы встретимся.
3: Но... И, кстати, Аркадий, не знаю вашего отчества до сих пор, понимаете?
2: Аркадий...
3: А это получается не конкретно. Вот
2: Аркадий Иванович. Марчулин.
3: Аркадий Иванович.
2: Да.
3: Все, до встречи.
2: Всего
3: Аркадий
2: доброго.
3: Иванович. Да, всего доброго.

0: Чипелдюк.
1: Я то смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипелдюк.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Чипльдук.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Так. Простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

радио Чипльдук. Ужасно! Смешное!

Что такое чипальдук? А эта история дошла до нас из старинного русского города Торжок. В 1998 году работники местного СМУ-4 В. Пименов и С. Курилов, кстати, передовики производства, проводили плановый слом старого дома по улице Энтузиастов. При разборе старинной голландской печки внимание мастеров привлек осколок изразца, на котором были нацарапаны какие-то буквы. Но находка представляла явный исторический интерес и сразу же была передана передовикам производства в местный краеведческий музей. При тщательном анализе было установлено, что нацарапанные буквы составляют малопонятное слово «чипльдук». Дальнейшие изыскания, к сожалению, тогда ни к чему не привели, и в 2001 году кусок изразца был передан в Москву в Институт языка и литературы Российской академии наук. Кстати, последней точкой стала кропотливая работа в архиве жандармского управления. 3 года напряженной работы и сенсация! Оказалось, что в 1829 году в Торжок был сослан активный, сочувствующий идеям декабризма мещанин Иван Николаевич Князев. Бунтарский дух разночинца не остыл в ссылке, и в 1833 году он основал тайный комитет за отторжение Торжка. Но повторный арест в 1834-м, скоротечная чехотка в 1836-м не позволили довести до конца благородное дело освобождения русского народа от царского гнета. Но Иван Князев интересен потомкам еще и как талантливый поэт, на творчество которого оказал большое влияние Александр Сергеевич Пушкин. До нашего времени дошли лишь 3 стихотворения Князева: «Элегия» к госпоже В.О. и «Зимник на реке Тверце». Собственно, отрывок из последнего шедевра и обнаружили рабочие на куске изразца голландской печки. И сегодня мы с гордостью возвращаем русской поэзии одно из утерянных, казалось бы, навсегда славных имен. А буквы Ч, И, П, Л, мягкий знак, Д, У и К – не что иное, как часть текста стихотворения «Зимник на реке Тверце», на которой и стоит, собственно, старинный русский город Торжок. Послушайте, пожалуйста. «Скачи по льду, конь златогривый, оберегая берега, где над поникшей чахлой нивой царят небесные снега». Пытливое ухо нашего слушателя, конечно же, отметило эти буквы в первой строчке. «Скачи по льду, конь златогривый, скачи по льду». Услышали? «Скачи по льду, конь златогривый». Неудивительно, что буквосочетание «чипльдук» на протяжении нескольких лет многократно повторялось в кабинетах, курилках и буфетах серьезных академических лит институтов и исторических библиотек. Что же это за «чипльдук» такой? Ломали голову филологи и архивариусы, пытаясь сложить пазл из осколков изразца. Слово «чипльдук» постепенно вошло в словесный обиход ученых-мужей и стало синонимом неразрешимой интригующей загадки, этакой интеллектуальной шарады. Племянник одного из тех самых озадаченных чипльдуком сотрудников стал впоследствии одним из наших авторов, решавших головоломку, как назвать новое интернет-радио. Вот почему нам захотелось тоже придумать странное и совершенно непонятное радио и дать ему имя «Чипльдук». Так загадочное и поэтичное слово стало названием радио.
и наш златогривый, рыжекаурый, свободолюбивый и загадочный Чипльдук, давно ускакав по льду из торжка, выбив из-под копыт сверкающие брызги фантазии и юмора, уже взлетел, как пегас, и парит в заоблачных снегах эфирного поднебесья. И надеемся, что наше радио, в названии которого таятся гордые строки русского поэта пушкинской поры, тоже станет блеснувшим осколком времени и займет когда-нибудь свое место в многогранной мозаике прошлого, настоящего и будущего.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 105. Если из меня должны будут сделать мумию, я попрошу, чтобы они изнутри приделали боксерскую перчатку на пружине.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Cuando llegamos a su casa, me pregunta, ¿tienes guisantes en casa? Fresquitos del mercado o de la sirena. ¿Verdes negros o marrones? ¿Solo secos? No pasa nada. Con agua, se le llenan de vida. Ya nos tocamos en la cocina.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: эфире неконтролируемый информационный поток.
1: News на радио Чебальдук.
2: Добрый вечер, в эфире студия радио Чебальдук, и в эфире новости.
1: Добрый вечер.
2: В студии с вами Алексей Снегурцев
1: и
2: очередное. Высылки цыган из Франции, руководители Еврокомиссии убеждены, что Париж пренебрегает ЕС, и Еврокомиссар противоречит нормам свободы передвижения Евросоюза.
1: 29 сентября, второе место, 2 матча, Рубину.
2: Игорь, но ведь в очередном матче выяснилось, что
1: все зависит от
2: плей-офф. Ну что ж, продолжаем новости. Пенсионеры хотят отсудить и по 50 тысяч рублей за летнего смога, экологические правонарушения, масок для дыхания.
1: Мособлсуд вынес остальным троим фигурантам приговор полковнику Квачкову Чубайс, сообщает РИА Новости.
2: Все, конечно, интересует шахматная тема. Что вы можете сообщить, Игорь?
1: С удовольствием. В Ханты-Мансийске советский спорт 12-й чемпион мира незаконным.
2: Но ведь Кирсан Илюмжинов, Анатолий Карпов, вице-президент ФИДЕ.
1: Там были еще кандидатами Гарри Каспаров.
2: Ну, время покажет. И что же, в завершении выпуска о погоде? А завтра градусов, и летняя жара сменилась, как прикурти с Руанди, да, Игорь?
1: Северо-западный, местами дождь.
2: Не забудьте дождики, зонтики и всего хорошего.
1: С вами были
2: и Антролик Калорсовский.
1: Всего.

прозвучала песня для тех, кто сейчас находится на уборке генетически немодифицированной кукурузы. Следом за ней прозвучит музыка для непродолжительной фазы быстрого сна. Оставайтесь с нами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Здравствуйте еще раз, дорогие слушатели. Ну что же, мы с Кириллом продолжаем наш, так сказать, жаркий вечер. Ну, в Прагу дозвонились.
3: Вот в Праге дозвонились, наверное. Интересно, ветер вообще, ветер.
4: Алло,
2: Наталья.
4: Я, здравствуйте.
2: Здравствуйте, вы у нас ЮНАТО, правильно?
4: Правильно.
3: Это радио вас... Чипыльдук, если вы,
2: да,
3: не знали.
2: Чипыльдук беспокоит.
4: Здравствуйте.
2: Вы нас забыли, забросили, да, совсем?
4: Ну да, забыла и забросила.
2: Ну вот, мы так и почувствовали.
3: Ну, поднимите нас, пожалуйста, поднимите и поставьте на видное место.
4: Отряхните пыль.
3: Да, хотелось бы. И у нас к вам вопрос простой. Какой у вас сейчас ветер, в каком направлении дует?
4: Вот вы... А у нас ветра вообще нет. У нас безумно жарко, и ветра нет, и собирается дождь.
2: Нет, ну дождь собирается, это просто фантастика. Это неслыханная радость. А насчет того, что у вас безумно жарко, вы нас не пугайте. Сколько это безумно?
3: Что это такое?
4: Ну, меньше, чем в Москве, я думаю, все-таки. Просто у нас последние 2 дня было где-то плюс 20, а сегодня, наверное, плюс 27. Истерический смех, да?
2: Мы сейчас... Ой, я не могу. Надо музыку врубать, потому что истерику.
3: Как у
2: смешили. 27.
3: И смеялся старичок очень даже просто. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, хо-хо-хо, да бах-бах. Поэтому все варианты смеха, они сейчас приедут.
2: Мы вот звонили до вас в город Дахаб, Египет, там 48. Причем просто воздуха, вот не на солнце, да. А вообще вот просто воздуха.
3: Но это,
2: да,
3: не ситуация, да, ситуация для них абсолютно штатная.
2: В Гомеле вот 42,5, да, а у меня показывает термометр 40 вот за окном. А
4: гермет... 40 градусов, мама мия.
2: Да, да, да.
4: Это катастрофа.
2: Да, да. Ну, где-то, где, может быть, ветерок, там, может быть, 39,3. Вот такое,
3: да,
2: примерно состояние.
3: Ну,
2: главное, все заволокло дымом. Дым, все в дыму.
3: У нас самое главное...
4: Я видела на интернете фотографии.
2: Да.
4: Это катастрофа, это просто вот как будто, знаете, как небо в Китае.
2: Да, ну давайте сменим тему. Вы нам лучше скажите вот что. Как ваш магазин винтажной одежды в Праге поживает?
4: А я еще один открыла. Я открыла еще один.
2: Стерео теперь. Понятно.
4: Называется он The Item, и прямо вот рядом со Староместской площадью. Очень симпатичный магазин.
2: Ну, просто рекламная пауза у нас.
3: Да, это рекламная пауза, это в центре Праги.
4: Ой, извините.
2: Ничего, нет, у нас это можно.
3: Мы сами напросились.
2: Да, наоборот, мы это любим. Ну и какой сейчас самый, так сказать, модный прикид вот при 27-градусной жаре, страшно сказать из-за слова. Опишите, как это...
4: Это зависит от того, о какой национальности речь идет. Вот, если, например, там русские туристы, то, скорее всего, будут флаксы, футболка и сандали.
3: А что у вас выходит? Что в магазине хорошо идет сейчас? Что на ура?
4: В магазине что хорошо... Вы знаете, у меня большинство клиентов женщины, поэтому это легкие шелковые платья, красивые. Вот это вот идет на ура. Вот.
2: Ой, как хорошо. Какой замечательный город. Прага, да.
3: Потрясающе.
2: Ну, вы стратегически, значит, выбрали свое расположение.
3: Да.
2: Еще с учетом этой жары. Ну, скажите, а вы нам что-нибудь музыкальное поставите, побалуете нас?
4: А, сейчас, секундочку.
2: У вас в магазинчике вашем не звучит из колонок какая-нибудь фоновая
3: музыка? Андрюш, это же... Здесь мы слушали редкий трек, который я так и не нашел в результате. Это Вандрачковой.
2: Вандрачковой.
4: Нет, Вандрачкову ставил вам мой друг Исмаил. У меня Pet Shop Boys. Будете слушать Pet Shop Boys?
2: Pet Shop Boys из Праги?
3: Ну, давай.
2: Ну, как-то так... А что вызвало у нас вялую реакцию?
3: Да, что в ассортименте?
2: Что-нибудь такое поколоритнее, вот что такое
4: пражское. О, я знаю, что поколоритнее. Вот мне подсказывают, у нас пользуется очень большим успехом. Даму зовут Юкатари Ито. Японка.
2: Давай.
4: Юкатари Ито. Сейчас вот я вот ставлю.
2: Юкатари Ито, да?
4: Ставлю. Да, Юкатари Ито.
2: Из Праги, Юкатари Ито. От нашей Натальи.
4: Слышно?
2: Слышно. Ну так, минуточку, полторы.

Юхари Ита на Чебальдуке звучит из Праги через мобильный телефон нашей Натальи, слушательницы. И все это происходит в ее магазинчике винтажной одежды на уютной Староместской площади. А мы с Кириллом наслаждаемся в задымленном Подмосковье, слушая такую душевную музыку.

0: Алло. Вы знаете, Андрей, я хочу сказать, что я хочу напевать.
1: Потому что хочешь подпевать?
0: Я хочу напевать ее впоследствии. Напевать, более того, даже, скорее всего, я буду вне зависимости от желания напевать, потому что качество получаемого сигнала приличное. Мелодия, что называется, запоминающаяся.
1: Да замечательно.
0: Все предпосылки для того, что мы таким образом ни одному нашему слушателю рассказали, считай, показали, дали послушать талантливую японскую певицу, и теперь она станет популярной у нас.
1: Конечно. Ну, кстати, ни в одном из магазинов мира в таком качестве Юкари Нита не приобретешь на диске. Только на Чипальдуке. Винтажное, абсолютно уникальное качество звучания. Зато живое, связующее всех нас с вами, дорогие слушатели. Кто где? Кто-то сейчас в Америке, кто-то в Австралии, кто-то в Европе. Да,
0: Наталья,
1: мы тут просто размякли еще больше. И, ну, замечательное просто.
2: А у меня что такое? Вы знаете, вот у нее еще замечательная версия Locomotion. Та-да-та-да-та-да-та-да-там. На японском языке.
1: Это следующая наша тема будет, следующего включения.
0: Вы, пожалуйста, у себя в плейлисте оставляйте это исполнительницу, мы к вам будем периодически позванивать и уже наведусь вотрачивай и с Карлом Готом, который, в общем, набили оскомину, наверное. Мы будем слушать Кари Ито.
2: Окей, договорились.
1: Пока.

Новое эффективное универсальное средство нейропедросубфедрин. Испытания препарата проводились ведущими медиками на большом количестве высококачественных силиконовых муляжей человека. Противопоказаний к применению не выявлено. Всемирная ассоциация врачей рекомендует препарат к всеобщему применению. Нейропедросубфедрин. Уже в продаже.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Начальник запретил своим сообщать. Тем самым руководитель поддержал идею о запрете. «Можно говорить или да, или нет», считает он. Он также напомнил своим, что вопросами заниматься запрещено. Это обязанность службы, информирует газета. Давняя мечта российских появится в недалеком будущем. Разместить его решено на окраине, чтобы не мешали. Как сообщили, подписано распоряжение о выделении и возведении. Сейчас на этом месте пустырь, который предстоит, сообщает корреспондент.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Я не знаю, кем был мой дед. Гораздо больше меня занимает, кем будет его внук. Авраам Линкольн.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
0: Володя?
3: Да.
0: Добрый день. Вам привет от Юльки Человьян.
3: А, спасибо.
0: Да.
4: Она рядом, она там рядом?
3: А, она нет.
0: Нет, жалко. А вы-то знаете, где вы?
3: Я примерно, да.
0: Ну, помимо того, что вы в Москве, вы знаете, что вы в прямом эфире сейчас?
3: Да, это Радио Чепульдук.
0: Тьфу ты.
3: Я узнал вас. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, здравствуйте, здравствуйте. Ну, может, нам Юльке все-таки позвонить, потому что нам так неинтересно, когда все знают уже сразу.
3: Ну вот.
0: Она свой-то номер не оставила.
4: А может, вы нам ее номер оставите?
0: Зашли...
3: Я могу, да, конечно.
0: Да, вот зашлите нам на форум ее номер, а мы пока вас будем узнавать. А вот Сема из Архангельска, это кто? Дружок ваш тоже?
3: Сема, да, знакомый. Вот. Да, дружок. Дружок, да.
4: А Витька с Павлодара?
3: Вот этого не знаю.
4: А вот, видите? Вот, и мы не знаем. Вот чем вся штука-то.
0: А только Кривой.
4: А только Кривой, что ты спрашиваешь? Он же нам дал телефон Юльки этой.
0: А?
4: Не, хотя нет, у нас Юлькиного телефона
0: нет. Вот такой у нас групповой портрет слушателя.
4: География, как любит говорить Андрей. География.
0: География, да, география.
4: Это наша с тобой география.
0: Но вы тоже кандидат наук или нет?
3: Нет, но все впереди, может быть, кто знает.
4: А каких наук?
0: У нас сегодня прислали заявки 4 кандидата наук. Но один почти кандидат.
3: Не знаю даже пока.
0: По востоковедению один.
3: В институте океанологии работаю.
0: Океанологии, ну вот, вот.
4: Океанологии?
3: Да.
0: Хорошо. У вас, наверное, бывают экспедиции.
3: Бывают, конечно.
4: А где вы были последний раз?
3: Последний раз на Байкале был. В Иркутской области.
4: Но там же не океан вроде, это же озеро, нет?
3: Ну, это часть мирового океана.
0: Ну, это такое озеро, что, знаешь...
4: Ну, сейчас у нас по Москве...
0: Мало не
4: покажется. Тут каждая лужа часть мирового океана сейчас будет уже.
3: Ну, поэтому в Москве институт океанологии находится главное отделение.
0: Нам хочется какой-то терминологии такой, океана вот такого.
3: Я видел, мы изучали белух, ездили на Белое море как раз в Архангельскую область. Вот, но есть такие очень интересные тоже животные, они похожи на белух, называются нарвалы, это морские единороги.
4: Нарвалы?
3: Нарвалы, да.
0: Ну, белугу и белуху не следует путать, да, это для тех,
3: да,
0: кто
3: конечно.
0: Только что
3: белуха
0: подключился.
3: Белуха это рыба, а белуха это кит. Белый кит.
4: А что решили вот заняться этой наукой-то, что вот побудило, вот какой был импульс?
3: Да нет, импульс, наверное, был скорее заниматься кино, значит... Хотим быть Жаком Ивами Кусто. Вот.
0: Жаком Ивами Кустами.
3: Кустами.
4: А вот ваш брат какие песни любит? Какую музыку слушает?
0: Ловко ты тему сменил.
3: Разную, хорошую, конечно же.
4: Может, нам что-нибудь исполните? Не обязательно, собственно, может, нас просветите, что там.
0: А вот
4: это
0: такой
4: музыка.
0: Есть музыкант Пол Уинтер, он использует звуки китов в музыке и соединяет с джазом. Вот не поставите нам...
3: Пола Уинтера?
0: Да.
4: Да. Ну, прям сейчас вот. Ну, а можете хорошо, давайте без Уинтера. Сами звуки китов можете как-то вот воспроизвести?
0: Зареветь, как белуха.
4: Да, а мы джаза дадим.
3: Я думаю, что вы их не услышите, потому что это ультразвуки, которые они как бы...
4: Значит, этот Нильсон нас дурит голову, что ли, нам?
3: Они орут вовсю тут у нас, их полно. Они орут, просто вы не слышите.
0: То есть... Так заходишь в комнату, где гробовая тишина, но только мыши под потолком, и говоришь, что вы разорались.
3: Да, примерно так.
4: Ну что, значит, с вас Юлькин телефон.
0: И какой-нибудь хорошей экспедиции тоже куда-нибудь в море красное, на худой конец желтое. Ну, в общем, разноцветных еще каких-то морей.
3: Хорошо, спасибо.
0: Ну и на суше, конечно, тоже успехов. Ныряйте там и в науку, и в моря.
3: Хорошо.
0: Ну и все, пока. Еще вам позвоним по какой-нибудь глубоководной связи.
4: Счастливо.
3: Счастливо.
5: Boom-boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom-boom, it's the freak of the week just singing a sassy song. A boom-boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Как диджей эфира «Радио Чапельдук» я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

0: Дорогие юзеры и френды, напоминаем вам, что продолжается легкая, ненавязчивая монетизация
1: «Гони монету»
0: на старом добром радио «Чиппельдук».
1: Мне еще за покойником обернуться надо! Да,
2: погоди, ты сейчас отработаем, обратно поедем.
1: Покойник, товарищ.
2: Покойник подождет, ему спешить некуда.
0: А вот вам надо поспешить с абонентской платой за хорошее качество. Иначе...
1: Извиняюсь, товарищ.
0: Иначе радио «Чиппельдук» может стать покойником. И спать спокойненько. Поэтому...
1: Деньги давай!

0: Любопытный факт.
1: Во время съемок в знаменитом фильме «Волшебник из страны Оз» собачка То-То, игравшая одну из главных ролей вместе с такими голливудскими звездами, как Джуди Гарланд, тоже получала гонорар. Талантливому четвероногому созданию платили $125 в неделю. М-да.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Лозунг дня.
1: Да здравствует человек! Вождь и вдохновитель мировой эволюции! Ура!

Радио Чипульдук дарит вам пронзительные напевы сикким бутанских карбонариев.

0: Проверенные временем. Из архива радио Чипальдук.
1: Почему топ-100 самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель? Самых ли влиятельных женщин список возглавила Ангела Меркель? Канцлер ли она Германии? И по чьей в действительности версии Ангела Меркель возглавила список 100 самых топ влиятельных женщин? 100 или меньше самых влиятельных женщин? А может быть больше? Добрый день ли, дорогие слушатели? В студии Чипыльдук Антон Бархоткин. И действительно ли так добр этот день? И насколько дороги эти слушатели? И правда ли, что в студии я, ведущий Антон Бархоткин? А главное, кого и куда веду я, ведущий Бархоткин Антон? И на самом ли деле я, Антон, этот Бархоткин? Итак, кто же такая Ангела Меркель и что она там делает в списке этих влиятельных топ-100 самых? По сравнению с каким годом она осталась на первой строчке? И на первой ли строчке она осталась? В самый ли престижный этот журнал Forbes? Заняла ли второе место президент Бразилии Дилма Роусеф? Бразилия ли президент Дилма Роусеф? И кто на самом деле занял второе место в этом списке? Следует ли за ней в этом списке супруга американского миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, а также первая леди США Мишель Обама? Супруга ли Мелинда Гейтс миллиардеру Биллу Гейтсу? Или она ему кто-то еще? Миллиардер ли Билл Гейтс? Или просто супруг своей супруги, а то и не миллиардер, а миллионер? Так кто же действительно является первой леди США, если не Мишель Обама? Обама или Обама, первая леди США? И замыкает ли первую пятерку рейтинга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон? И экс ли она госсекретарь? И почему она не секретарша, а секретарь? И кто же еще входит в первую пятерку рейтинга, который замыкает Хиллари Клинтон? Зачем в этот список также входит актриса Анджелина Джоли, телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II и певица Леди Гага? И Шакира. Почему королева Елизавета вторая, а не первая? И далеко не первая она в этом списке. Почему Леди Гага не королева Великобритании, хотя и входит в этот список? Так кто же на самом деле Анджелина Джоли, если не актриса? И кто такая Опра Уинфри? И зачем входит она в этот список топ-100? А также знает ли об этом королева Великобритании Елизавета II? Вторая или первая Елизавета королева Великобритании? Велика ли Британия она королева? Почему уже 7-й раз Ангела Меркель занимает первую строчку в списке самых влиятельных? И как Ангела Меркель в 2011 году вернула себе первенство, хотя и уступила его лишь однажды в 2010 году Мишель Обаме? Обо всем этом скоро на радио Чипыльдук. И скоро ли на радио Чипыльдук обо всем этом? На радио или не на радио Чипыльдук скоро обо всем этом? Или не на радио обо всем этом скоро? Это был анонс новостей на радио Чипыльдук. И анонс ли это новостей был? Или сами это были новости? И кому нужны такие новости на радио Чипыльдук? И зачем вообще радио Чипыльдук, если там будут эти новости?

Прозвучала фоновая музыка для пришивания новых лычек на погонах железнодорожников. Вслед за ней вы услышите трек, конвертированный из формата MP3 в формат WAV нашей сотрудницей Ванессой Рыбкиной.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

19:47. Переход на станцию метро «Охотный ряд». Музыкальная пауза по просьбе дежурной по эскалатору северного вестибюля Варвары Егоровны Панасюк.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если вы идете на свою первую оргию, не появляйтесь там раздетым. Нагота должна возникнуть непринужденно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Уважаемые юзеры, на радио «Чип и Льдук» проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции «Чип и Льдук».
1: Quick News на радио «Чип и Льдук».
2: Начинайте.
3: Добрый день. В студии диктор Маргарита Козлова. В эфире актуальные новости.
2: Вот, кстати, хорошо вы сказали, что диктор. Здесь не указано ударение, но вы правильно произнесли, потому что вы уже знаете, вы, видимо, кастинг не первый раз проходите. Диктор, правильно.
3: Просто это моя мечта быть диктором.
2: Вот и замечательно. Посмотрим, как вы себя покажете, а там уже пригласим вас. Продолжайте.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики. Жителям Нью-Йорка.
2: Ну, такой городок есть.
3: Да, я знаю. Жителям Нью-Йорка предложили
2: колокольчики. Неужели такое трудно?
3: Жителям.
2: Еще раз давайте, жителям. Какой город? Мы уже забыли, какой город. Маленький городок. Давайте еще раз. Жителям.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики по щиколотку.
2: На щиколотку.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики на щиколотку для отпугивания.
2: Отпугивания.
3: Для отпугивания крыс.
2: Что смешного здесь? Я не понимаю.
3: Крысы. Не страшно.
2: Неужели крысы так смешно?
3: Это страшно.
2: Давайте продолжаем.
3: По статистике, в Нью-Йорке на каждых двух жителей приходится один крызун.
2: Один грызун,
3: Один правильно. Грызун, наверное,
2: приходится,
3: да?
2: Ну, можно.
3: Один грызун.
2: Ну, хорошо, это уже ваша инициатива, потому что можно и так.
3: Ой, листочки потерялись. В американском мегаполисе. Сейчас, подождите, я сосредоточусь.
2: Нельзя спотыкаться на каждом слове, понимаете? Тогда слушатель не поймет смысла фразы. Все-таки должна же какая-то быть слитность, беглость, понимаете? Музыка, в конце концов.
3: Я понимаю,
2: это же
3: но музыку-то не я же буду делать.
2: Это же, ну, красиво старались.
3: В американском мегаполисе крысы давно чувствуют себя хозяевами улиц.
2: Так.
3: Но их господству приходит конец.
2: Конец приходит им, правильно?
3: Там придумали новое средство для отпугивания агрессивной живности от прохожих.
2: Правильно.
3: Колокольцы непростые, они имитируют пронзительные звуки.
2: Ну, можно звуки, кстати. Ну, здесь...
3: Звуки, которыми крысы предупреждают друг друга об опасности.
2: Можно об опасности предупреждают. Угу. Хорошо.
3: Ну, вы как-то уже определитесь.
2: Нет, определяться будете вы.
3: А на каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере. Серия колокольчика.
2: Принтер. Вы что, не знаете прибор такой? Устройство домашнее?
3: Знаю.
2: Ну вот, на 3D-принтере.
3: На 3D-принтере.
2: На каждом браслете есть что?
3: На каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере колокольчика. Причем дизайнеры постарались так, что аксессуар не просто отпугивает крыс, но и выглядит стильно.
2: Да, выглядит стильно.
3: Крысы Нью-Йорка – это не просто грязные грызуны. Это культурное.
2: Культурное.
3: Наследие города.
2: Города.
3: Города. Извините.
2: Города, огорода.
3: Есть даже городская легенда, которая гласит, что было время, когда крыс здесь было в 5 раз больше, чем людей. Крысы известные переносчики.
2: Переносчики.
3: Переносчики болезнетворных вирусов и блох, у которых своих вирусов выше крыши.
2: Хорошо.
3: И они готовы поделиться ими со всеми
2: ими. Здесь, ну, это так,
3: желающими и нежелающими.
2: Здесь, кстати, вот разные ударения. Со всеми желающими, нет, простите, сам ошибся. Со всеми желающими и нежелающими.
3: Ой, как это запомнить-то?
2: Ну, хорошо, постепенно потом.
3: Желающими и нежелающими.
2: Вот,
3: вообще даже странно, что колокольчики...
2: Странно. Вообще
3: даже странно, что колокольчики...
2: Колокольчики.
3: Колокольчики вот. На щиколотку в Нью-Йорке изобрели только в
2: 2020-х.
3: В 2020-х.
2: Нет, знаете, наверное, правильнее все-таки в 2020-х.
3: В 2020-х.
2: Ну, в общем, талько недавно, правильно?
3: Талько недавно. Талько...
2: В этом году.
3: В этом году.
2: В этом году. Году.
3: В этом...
2: Вы меня даже самого, видите, попутаете.
3: Это были новости на радио «Чип и Льдук». В студии была Маргарита Козлова. До новых встреч и берегите себя.
2: Берегите себя.
3: Берегите себя.
2: В студии был корректор Казимир Морочич. Спасибо.
3: Спасибо вам.
2: С вами действительно мучаешься тут. Сколько же это можно вот таких вот? Кастинг следующий.
1: Quick News на радио «Чип и Льдук».

0: Трек, который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы. Хотя по ней этого не скажешь.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: календарном графике. Дедлайн. Дедлайн. Полночь 31 декабря. Точнее,
1: 23 часа 59 минут 59 секунд.
0: Крайний, критически допустимый срок прибытия Деда Мороза. Дедлайн.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло. Алло.
3: Алло, да.
2: Это у нас сова или не сова?
3: Что вы хотели?
2: Это радио Чипундук. Мы всегда хотим одного и того же, чтобы нам приветливо, радостно говорили: «Вау, как я счастлив вас слышать».
3: Вы извините, у меня сейчас просто такой завал.
2: Опять завал? Да что ж такое?
3: Опять, к сожалению,
2: вы что, опять в пробке, что ли? И у вас опять день рождения?
4: То пробка, то завал.
3: Нет.
2: Нет?
3: Нет, нет, нет.
2: У вас люди, у вас народ. Знаете, вот эта фраза вот такая сакраментальная. У меня народ.
3: Да нет, у меня чертежи.
2: Чертежи. А, понятно.
3: Все сложно.
2: Ясно. Ну, сова, ну вы включите Чипундук все-таки. Мы вас долго мучить не будем. Помогает при черчении. У нас есть рубрика «Музыка для черчения». Ритмично чертится очень. Особенно круговые всякие вот кривые. Прямые резко проводятся.
4: И здорово. В правильном направлении.
2: В правильном направлении, да. Не пролейте там тушь. Не ошибитесь, потому что один миллиметр ошибки в вашем чертеже, и это упавший лифт или балка перекрытия, правильно?
3: Да-да. Или дыра в трамплине.
2: Дыра в трамплине.
4: Ну, смотря чего.
2: Трамплин
4: чертеж.
2: Снежный или водный?
3: Снежный.
2: Снежный трамплин. Друзья, у нас сова из... Откуда? Из Мытищ. Вот, который из Пушкина, который чертит трамплин под Чипундук, мы ей портим...
4: Чтобы далеко улетел.
2: Да, мы мешаем ей это делать, вот, взываем ее к ее совести, чтобы она не отрубала Чипундук.
4: А чтобы заодно... правильный трамплин не чертила.
2: Да, вот нам сейчас, кстати, тоже нужен трамплин или пинок, потому что...
4: Волшебный.
2: Да, нам нужен взлет, у нас тоже очень... На самом деле, нам тоже не, как-то не, не, до, не до вас, прямо скажем, было.
4: Чего звоните-то, да?
2: Да, потому что... Да, у нас просто кризис, вот, а поскольку мы с вами общались очень доверительно, здорово, весело и интересно, то...
4: Но вы можете не дать нам этого сделать.
2: Не дайте нам загнуться, вот, когда трамплин построят... Правильно?
3: Хорошо.
2: То вы вернитесь к Чипундуку и поддержите нас.
3: Я думаю, все ваши слушатели вас поддержат. В
2: ну,
3: любом случае.
2: Ну, вы-то в числе? В их числе?
3: Обязательно. Обязательно.
2: Спасибо вам большое.
4: Ладно.
2: Вот, вы, кстати, тогда отметили день рождения нормально? Было все весело?
3: Прекрасно.
2: Вот видите, а без нас вы собирались чуть ли не отменить его.
4: А теперь у вас такой трамплин получится, вот, что всем трамплином
3: трамплин. Никто ничего не помнит, виноваты вы, я поняла.
2: Ну вот мы вас опять и развеселили. Давайте эти чертежи скатывайте в рулончик, врубайте Чипундук, сейчас музычка.
4: Не-не-не-не, чертить, чертить и чертить.
2: Зима на носу, зима на носу.
3: Готовь
2: сани летом, а, трамплины летом, а телегу
4: чтобы
2: зимой.
4: Чтобы все лыжники улетали оттуда.
2: Спасибо, Сова, дорогая. Оставайтесь с нами, поддержите нас. И
3: да, обязательно.
2: В Мытищах вас 48 человек. Это реальная цифра, вот мы смотрим по базе. 48
4: слушателей. Сейчас слушаю. Да. Удачи.
3: Спасибо, до свидания.
2: До свидания.

0: And now.
1: Right on!
2: Right on!
3: Это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица фальшивого

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: разговорчики.
1: Пою мое отечество,
2: заявляла продавщица пивного ларька.

хотите узнать название трека, только что прозвучавшего в эфире радио Чебальдук? Хотите? Хотите, я вас спрашиваю? Или не хотите? Ну, не хотите, как хотите.

0: チップルドク。ショウヘリチェ。
1: 城を受け取りに来たのはあの大石蔵之介でした。

0: Любителям аудио-антиквариата наверняка придутся по вкусу эти не очень свежие новости.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: На Куба прошли парламентских выборами. Явкам избирателю превысили 95%. Среди кандидатов в депутатам был и Фиделя Кастру, которых больше годам передали браздах правлению остров своему братом Раулей. Однако участием Кастрах в выбору дает их верное шансам снова станет президенту, хотя им и признаются, что не хотят цеплялся за властью и готовым уступаться дорога молодыми, пишут газетам.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучала немножко на музыке об радио «Чипльдук».

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минут.

0: эстафету поколений принимает...
1: Молодежная редакция радиостанции «Чипльдук».

0: Просматривая сегодня видеозаписи партийных съездов советского периода 70-х годов, невольно удивляешься тому, сколь ответственно, серьезно, без тени улыбки относились к делу строительства коммунизма и делегаты, заполнявшие залы заседаний, и партийные вожди. Бытует мнение, что члены Политбюро были людьми сухими, официозными, высокомерными, если не сказать черствыми. Однако в рассекреченных сегодня архивах обнаруживаются яркие свидетельства того, что лидеры КПСС за закрытыми дверьми на работе и дома среди друзей и близких оставались людьми живыми, непосредственными, обаятельными, любящими хорошую шутку и розыгрыш. Был таким и генеральный секретарь ЦК КПСС, лично товарищ Леонид Ильич Брежнев, который любил всевозможные сюрпризы, домашние спектакли, веселые подарки, неформальные костюмированные представления и вечера отдыха партийных работников с обязательным коротким докладом в начале, конечно, способствовали контакту с аудиторией, взаимной теплоте, доверию и раскрепощенности. Сохранилась редкая звукозапись одного такого выступления Леонида Ильича. К сожалению, магнитофонная лента не позволяет сегодня установить, что именно происходило в это время на трибуне и в зале, однако документ красноречиво говорит сам за себя. Вот как проходил доклад генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева на закрытом капустнике партийно-комсомольского актива в ЦК ВЛКСМ накануне нового 1977 года.
1: Товарищи, сила нашего строя сознательности масс. И партия считает своей постоянной заботой воспитание коммунистической сознательности, готовности, воли и умения строить коммунизм. В отчетный период вопросы идейного воспитания людей, проблемы формирования нового человека, достойного строителя коммунизма, занимали большое место во всей нашей работе. Дело коммунистического воспитания, как и всю свою революционно-преобразующую деятельность, КПСС строит на прочном фундаменте марксистско-ленинской теории. Сила марксизма-ленинизма в постоянном творческом развитии. Этому учил Маркс. Этому учил Ленин. Их заветом наша партия всегда будет верна. Товарищи, после 24-го съезда был принят ряд постановлений ЦК, в которых обобщен опыт идеологической работы, определены главные направления ее улучшения. В целом, в области идейно-воспитательной работы мы продвинулись вперед. Но никаких оснований для благодушия у нас нет. А в этом деле у нас все еще существуют недостатки, нерешенные проблемы. Но с другой стороны, идейное противоборство двух систем становится более активным. Империалистическая пропаганда более изощренной. В борьбе двух мировоззрений не может быть места нейтрализму и компромиссам. Так пойдемте, товарищи, и дальше вперед, к тем высоким целям, к которым мы стремимся.

Телевизор – это устройство, дающее возможность людям, которым нечего делать, смотреть на людей, которые делать ничего не могут. Фред Аллен.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: А сейчас для людей с замедленным восприятием информационного потока в эфире рекламная радиорастяжка.
1: Выставка последних моделей настоящих итальянских равиоли
2: в ресторане Пиацца Ди Пикколо Генуэза на улице Красных Металлургов.
1: Попробуй настоящую итальянскую.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику. It's gonna be...

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны. Алло.
0: Алло, Дмитрий?
2: Я.
0: Дмитрий,
3: станция
0: это радио
3: «Салют».
0: Чипыльдук, станция Чипыльдук орбитальная.
2: Я вас очень рад слышать, привет.
0: А мы-то как слышим, и мы рады. Мы вот 12 апреля, да, в день космонавтики.
3: Первая ступень пошла.
0: Не смогли дозвониться.
3: Вторая ступень, ага, пошла.
0: Что нового там на орбите?
2: Ну что, все потихонечку вращается. Крылья держат, моторы работают. Вот, летим. В общем-то, кто нам куда говорит лететь, сами не знаем, но куда-то летим.
3: Ну, а правда, что в последнее время одни неудачи? Все куда-то только взлетают сразу обратно?
2: Да нет, ну не так, чтобы сразу. Кое-что и долетает.
3: Ну, а под какую музыку? Вот что космонавты любят? Вот, или вы...
0: Ну, Дмитрий же не космонавт, он так понаслышке знает.
2: Да нет, ну... В прошлом космонавт, вернее, не космонавт, это все наземный персонал мы были. Uh-huh. Вот, до космоса не долетели, uh-huh, вот, пока все атмосферу осваиваем.
3: Вот. А среди французских, русских космонавтов Чипыльдук, как радиостанция, на каком месте в рейтингах?
2: Ну, как сказать, на почетном первом месте, uh-huh, то есть на единственном, вот. И, надо сказать, я попробовал даже под ваш эфир работать, и работается очень хорошо. Uh-huh. Приходят совершенно парадоксальные мысли, а без парадоксов в нашем деле просто никак нельзя.
3: А можно какую-нибудь одну хотя бы мыслишку? Я же не говорю притворить, но хотя бы озвучить.
2: Нет, ну, на самом деле, такие мысли, как выбор схемы переходного процесса и численного вычисления колебаний в спутном следе.
0: А, хорошо, вот, отлично.
2: Он требует некой увязки с физическим процессом, как ни странно. Начинаешь думать о том, как наладить вот эту связь между математикой и тем, что происходит в природе. В общем... Иногда получается так, что то, что придумает математик, со временем в природе находится так или иначе вещи, которые помогают этому математическому аппарату, помогают придать совершенно естественный смысл.
0: Напоминаем, мы общаемся с Дмитрием, который находится в Тулузе во Франции сейчас и занимается там космосом космического масштаба, проблемы решает. Решает, да. Копилка всего человечества. Интернациональный такой подход.
3: И мы, как радиостанция Чипыльдук, способствуем, как удалось выяснить.
0: Потворствуем просто.
3: Потворствуем, так сказать, возникновению неких иррациональных, но только на первый взгляд, мыслей.
0: Дим, а какой-нибудь нам вот сплетню, какой-нибудь пикантный факт такой вот из области космонавтики.
3: Да. Что-нибудь про Мусамана.
0: Нам, радио Чипыльдук, рожденному в день космонавтики 5 лет назад, конечно, нам хотелось
3: про Терешкову что-нибудь
0: украсить.
3: Такое пикантное.
2: Что-нибудь пикантное. Вы знаете, на самом деле 12 апреля, когда праздновался День космонавтики,
0: так,
2: я находился в Тулузе, и мне пришла на ум такая, ну уж не знаю, насколько парадоксальная она вам покажется вещь, так, как перевод одной известной песни на французский язык.
3: Прекрасно. Что это за песня?
2: Вот. Это песня «Притяжение Земли», слова Рождественского.
3: Музыка Давида Тухманова.
0: Ну-ка, напойте нам.
2: Музыка Давида Тухманова.
0: Как это будет звучать?
2: На русском или на французском?
0: На французском, на французском.
3: Я думаю, что большинство помнит мелодию. Да-ра-да-ра-да-рам, да-ра-да-ра-да-рам,
2: да-да-да-ра-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
3: Ну, тональность можете подобрать удобно.
2: На французском она будет звучать таким образом. Ну, по моему разумению.
0: Ну, допустим.
2: Quelle idée mesurée, gravité de la terre, gravité de ce champ et des vignes en tristesse, des chemins dont l'enfance ne revient plus jamais, des chemins dont le cœur passe toujours sans cesse.

0: Радио Чапельдук. Это просто джингл вы нам спели. Радио Чапельдук — самое космическое радио. Просто.
1: Дело в том, что в детстве покорный слуга вот ваш, он тоже мы пели «We are children of universe, but the most important, we are children of yours». То есть это песня, которая...
0: Мы сейчас пока слушали, у нас были тут... Улыбка до ушей просто. Мы тут раскачивались, обнявшись просто из стороны в сторону. Словили кайф просто такого в программе по нашим заявкам из Тулузы. Еще не было. Просто это из центра управления полетом.
1: Первое
0: да?
1: место в хит-параде по нашим заявкам. Есть специальный хит-парад.
0: Мы закрытый. Поставим это как джингл просто, Дмитрий.
1: Спасибо, Дим. Спасибо.
0: Ну
1: огромное.
0: Что еще
2: спасибо
0: пожелать?
2: Вам огромное
0: тогда?
2: Тоже.
1: Огромное спасибо. Сейчас французы какие-то в космосе есть?
0: Болтаются?
1: Да, болтаются кто-то там.
0: Шалопаи какие-нибудь.
2: Вы знаете, я поскольку сейчас вот больше занимаюсь летающими в атмосфере аппаратами, вот, о том, что творится на станции, я скорее не в курсе.
1: Спасибо, спасибо. Ну и самый последний вопрос. Что-то нам угрожает, какая-то летит к нам за зюзи большая?
0: Бандура.
1: Какая-то
0: сверху.
1: Бандура летит, какая-то...
0: Ну, не громыхнется нам на голову.
2: Космическая чума, какие-то споры, разные недобрые там существа, которые смотрят на Землю с очевидной завистью. Такие вещи, как духовная сеть, накинутая над Землей, одним из центров, который является Чапельдук, она позволяет сдерживать вот это инопланетное нашествие.
1: Потрясающе.
0: Хорошо сказал.
1: Рэй Брэдбери завидует.
0: Добавить нечего. Все, Дим, тогда будем вас еще беспокоить время от времени на разные темы.
2: Счастливо, пока.
1: Счастливо.
0: Счастливо, пока.

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам: разговор со своим приятелем я еще не закончил.

0: Разговорчики. Надо же хоть чем-нибудь выделяться.
1: Считала моча.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михайло Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Картинка.
1: Объявление 1 сентября на школьной площадке.
2: Уважаемые учащиеся и их родители, просьба соблюдать порядок. Первыми в школу входят... Первыми входят ученики первого и бизнес-классов.

0: Шумовка Безела Шумова из цикла «Поток сознания».
1: В моей голове генерируется большое количество звуков. Каждый день я слышу новые симфонии и какофонии. А что это за звуки в моей голове? Похоже на станок. А какой станок? Печатный станок. А что же он печатает? Деньги он печатает. Много для меня денег он печатает, этот станок. В моей голове генерируется большое количество звуков. И сегодня в моей голове прозвучал печатный станок.
2: Oh, oh, oh.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

по заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

мебельный салон «Гиацинт Лоск» предлагает последнюю коллекцию эксклюзивной испанской мебели «Эль Пасо» для настоящих ценителей изящества и комфорта. Мягкая мебель из Испании. Почувствуйте задницей.

0: follow you.
1: True.
0: And it must follow. You must never follow me.